Сейчас меня гима моя. Тума не нанда ко хавра нани моя жонненде. Не гонте жуть нани мидо вауди ходу. Жуть нимидо сангу идде.